0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: поехали!
2: РФ информует, что Тадеуш Сурдис и Михаил Кубик в целях будзения людскости
3: шикую еще до отлету!
2: Codziennie od 5 do 9. Houston, we have a problem.